0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио Столица.
1: У студії з випуском новин Єгор Шилчик. Беларусь має широкий опыт створення узорних молочно-товарных комплексов и агрогородков и готовая поделиться напрацовками с Калужской областью России. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Визы для громадян Беларуси, России, Китая, Саудовской Аравии и Турции вводятся у Черногории с 1 листопада, поведомляя «Спутник» со посылкой на Министерство внутренних справ этой краины. Отповедное решение принято у метах полного узгоднения визовой политики с Евросоюзом. Об коште виз покуль не поведомляется. Установы соцобороны за 2 года отримали свыше 50 специальных микроавтобусов, поведомили в пресс-службе Министерства працы и социальной обороны. Напередодні 5 сучасных спецмашин отримали 2 социальные пансионаты и 3 территориальные центры социального обслуговывания насильництва Витебской области. А осенью еще 22 автобусы порадуют своих пассажиров, подкресли у ведомстве. Означается так само, что дякуючи набыццю новых микроавтобусов, за 3 года колькость отримальников социальных послуг повеличилась с 27 до 36 тысяч человек. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до плюс 23. У областных центрах у день чекается. У Гродні плюс 18-20, у Бресті и Витебску 19-21, у Гомелі и Могилеве 20-22. У столицы плюс 18-20, короткочасовый дождь и навальница.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Слуцк. На его головную улицу Яна Ленина. Довжиня 10 километров и весь город вытягнуты уздовж яе. И там нас цікавить один будинок, номер 171. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: По гэтым адрасе знаходзіцца Слуцкі краязнаўчы музей. У старым, нават старажытным будынку абноўленыя залы, расказвае наш гід, дырэктар установы Алена Гудовіч.
2: На самом деле это одно из самых старых зданий в городе, одно из немногих сохранившихся исторических зданий. Период его постройки примерно конец 18 века, 1792-1796 года примерно. Это здание у нас называется «Дом барона Шталя». Здесь когда-то жил городничий, а потом жила его семья. В то время, когда это здание было построено, оно находилось за чертой города. Уже даже сейчас мы можем видеть, что оно стоит не параллельно дороге, а немного наискосок. Именно такое его расположение указывает, что здание находилось уже за чертой, за крепостью.
1: Калі сям'я барона Шталя пакінула будынак, ён стаў домам дваранскага сходу. Пасля розныя установы размяшчаліся, а ў 1966-м стаў жыць краязнаўчы музей.
2: Конечно, здание старое. Это, конечно, накладывает свои сложности. Мы с этим столкнулись, в том числе и когда проводили капитальный ремонт, и когда создавали новую экспозицию.
1: Зараз у музея 7 тематичных залов. Невеликих по памера, вось по зместе, у им уся богатая история слуцких земель. Живельный свет от старожитных часов до слуцкого князства. Дейности первой школы в Беларуси, да еще с фотозоной, присвеченная экспозиция, дома до слуцкого Евангелия Хайфа. Факсимільнага выдання і слуцкага пояса, арыгінальнага ніяк. Фотоателье чакае і крама гандляра, зала пра ваенныя падзеі, яшчэ адна пра людзей, якімі ганарацца ў Слуцку, і безумоўна асаблівасць музея «Шлях да зорак». Экспозіцыя, дзе космос у тэме. Зала стылізавана пад касмічную ракету, вітрыны ў выглядзе ілюмінатараў, на столі зоркі і не толькі.
2: Под потолком у нас расположен макет земного шара, такой объемный, и фигура космонавта. Делали ее полностью идентичной тому скафандру, который использовался в советское время. То есть, если вы обратите внимание, вот у нас даже тоже есть летный шлем экспозиции. Вот эта копия, но она абсолютно идентична настоящему. То есть, все приборы, вот даже зеркальце на рукаве, благодаря которому космонавт может видеть показания приборов.
1: І падай гэта касмічная зала найбольш прыцягвае ўвагу, але ў кожнай ёсць што паглядзець, у тым ліку шмат новых экспанатаў. Таму, калі будзеце ў Слуцку, завітайце ў краязнаўчы музей, не пашкадуеце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Один з самых цікавых напрамкаў развіцця беларуска-расійскага супрацоўніцтва – біятэхналогіі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Цэнтральнай федэральнай акрузе Ігарам Шчогалевым. Прэзідэнт прапанаваў расійскаму боку аб'яднаць намаганні, у прыватнасці, па сумеснай работе беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі з аналагічнымі прадпрыемствамі ў Расіі.
2: Не магу не падзяліцца впечатлением ад посещэння БНБК. Был на БНБК, да, поговорил, конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные. И продукт, который они готовят, и как они это готовят, и их умение искать новые решения, и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяют уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии и союзного государства, она на этом направлении в надежных руках, и, конечно же, это огромные перспективы и для сотрудничества, и для взаимодействия. И на этом направлении, мне кажется, они не со мной. Просто не со мной.
3: Игорь Ильич, это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось, предприятия мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. И вот мы создали это БНБК. Два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
1: Беларускіх турыстаў папярэджваюць аб змяненні правіл уезду ў Мьянму, паведамляе Белта са спасылкай на нацыянальнае агенцтва па турызме. Новае патрабаванне тычыцца абавязковай рэгістрацыі мабільных тэлефонаў, калі яны раней у краіне не выкарыстоўваліся. Акрамя таго, пасажыр, які прыбывае праз міжнародныя аэрапорты, можа ўвозіць не больш за два тэлефоны на працягу года, уключаючы той, што выкарыстоўваецца падчас уезду. Офицеры спортивного комитета Збройных сил Беларуси здійснили узаходжение на Эльбрус, поведомили пресс-службе Министерства обороны. Полковник запасу Кирилл Чуприс и подполковник Евген Севастьянов ішли у составе команды с 5 країн – Беларуси, Зимбабве, Ирана, Марокко и России. У Минобороны отзначили, что узаходжение отбывалось у складанных умовах надворья. Летось вышейшую вершиню Европы покорил еще один белорусский войсковец – начальник медицинской службы 49-й радиотехничной бригады Владимир Янмаяу. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце і Віцебску 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22. У сталіцы плюс 18-20, кароткачасовы дождж і навальніца.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Развіццё прамых сувязей паміж прадпрыемствамі, рэгіёнамі Беларусі і Расіі дасць магчымасць істотна паскорыць рэалізацыю праектаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на рабочай сустрэчы з прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў цэнтральнай федэральнай акрузе Ігарам Шчогалевым.
2: Давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошие ваши
3: подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они
2: очень перспективны. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть, потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальные, не то что нормально, отличные отношения, дружеские контакты, но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошее мероприятие проводит, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей, ну а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
1: Вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі на бюджэт залічана 32 тысячы чалавек, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Прыёмная кампанія завяршылася амаль па ўсёй краіне. Толькі ў акадэміі, Магілёўскім інстытуце Міністэрства ўнутраных справ студэнтаў залічаць заўтра. План прыёму выкананы ў поўным аб'ёме. Да 1 жніўня працягваецца прыём на платнае навучанне. Такіх месцаў больш за 16 тысяч. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай, Кальварыйскай і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шміта, а таксама на вуліцах Першамайскай і Грышына, у Брэсце на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцах Свірыдава і Барыкіна. Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце, Віцебску 19-21, у Гомелі, Магілёве 20-22, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Не, у нас не «Denial», у нас только все начинается, сябры. На дворот мы вас запрошаем. Сюда у нас в эфир «Радио «Столица». 2 годины раницы с вами будем на одной хвале. Ну и, ведаете, сегодня уже вторник и отчувается это лето тем, что будет у нас великий працовный тыдень. И, до речи, сябры, ну, миновито у нас, когда вы любите рухаться и рухаться под рок-композиции, и, например, «Smells Like Teen Spirit», какая у нас только что гучала, так, можете порепетировать некие ваши особливые руки и, махчимо, их убачить.
2: Ну, ты что, Вася, спойлеры
1: кидаешь?
2: Что ты робишь?
1: Слухай, какие тут спойлеры? Можно поглядеть в нашем телеграм-канале «Радио Столица», сябры, коли ласка, зазерните. Там есть у нас анонсик мероприемства, где мы с вами сможем побачиться 1 жнивня уже в эту субботу.
2: Ну так, бывает такое, что ты сам себе заиздростишь. Вот я прихожу, что раніцей сюда, и я веду, как Вася выглядает, как наши гукорежиссеры выглядят. Кто это веселый твари. А слухачи что, они только чуют, они ж не бачать. А тут з'являється махчимость прийти, познайомиться, поудельничать у конкурсах, отримать добрые подарунки, причем не только от радио «Столицы», это наши фирменные подарунки, так?
1: Так.
2: Але и от виконавцев наших сябров, яких мы так само запрошаем на этот концерт, каб почуть саправный живый гук рок-концерта. Усе гэта отбудется калі? 1 жнівня у гэтую суботу. Спяшайтеся, уваход вольны. До речи, іде сустрак о 18-й године каля палаца спорту. Там такая великая будет стоять сцена насупраць гандлёвага центра. Не згубіцеся таму. Будем разом танцевать, гулять, актылышать. И еще там будет подарунок от наших сябров. Ну, пакуль по пэўных причинах вам не скажем, что рыхтует для вас коллектив «Дударев». Приходьте, все доведаетесь.
1: Так, сябры, калі у вас никаких пэўных планов няма на гэты час, и как позбавить себе от гэтага думскроллинга, приходьте на мероприемство. Будет, ну, мы спадзяемся, вельми добра вам. Дарэчы, про гэта бесконтрольное чытанне, якое негатыўна уплывае, так, як апынулася, не толькі на наше психічнае здароўе. Сябры, вось гэтыя негатыўныя навіны і гэтак далей, у дадатку TikTok активно мерковывать деформацию мезенцев. Одна из крыстальниц. Так.
2: Я проверяю просто. Слухачи, не бачите, я проверяю свой мезенец.
1: Одна из крыстальниц поскардился, что ее палец изменился под массой мобильного телефона. После этого у комментариях начался флешмоб. Люди стали публиковать фотографии своих рук со скривленными пальцами. Крыстальники пишут, что именно поглубление от смартфона будет отрозневать шкелет сучасного человека до всех остальных.
2: Ну, цікава. Ну, Вася, усе у тебе добре, у мене так само. Махчыма, мы просто трымаем по-іншаму гэты апарат, які называецца мабільны телефон.
1: Махчыма, слухай, калі вось людзі будуць уладковацца на працу, замест гэтых резюме, якія штучныя інтэлекты пішуць, мы і так гэта ўсё добра ведаем, пакажыце ваш мезенец. А, бачу, гэта паглыбленне.
2: Вось таго пакаленне, здымайце маску, вас пазналі. Вось дзе праблема, дык гэта вось тут, безымянны палец. Вось я памятаю, калі усе пісалі яшчэ ручкай і алоўкам, вось тут
1: так.
2: Праблемы, вось тут, у гэтым пальчыку. Вось
1: не было такое добрае, яно засталося на ўсё жыццё.
2: А, пачакай, у мяне ж проста не норма. Я з апорай пісала на 4-ты палец і да сённяшняга дня так пішу, а ўсе астатні пішуць на 3-ты звычайна.
1: Так.
2: Ну, баш, о, якія праблемы у твая савядучай. Ну, вось і разабраліся, а дзе сапраўдная праблема, дык гэта думскроллінг. Не трэба, сябры, не трэба, і так з раніцы бывае цяжка. Вось у нас хамяк пытается обопиться этим чаем аккурат самой ранее в телеграм-канале. Не треба. У нас пена дзюн, ну, добрая, ну, позитивная, но мы
1: я
2: мкнемся.
1: Я набрызково так назбирается в наступной године, сябры. Ну, а у этого мы шакаем наш надійный навигатор. У нас так само будет информация от зорочек про святы. Мы не забудем. Наш помощница Ванес прыйдет. Его свой коловрот где-то раскрутить. Что означать будем, доведаемся Абавязково. Ну, а пакуй, что давайте знайомиться, калі яшчэ не паспелі разрабіць. У гэтай студыі сабраліся вясёлыя твары: Ева Пламенева,
2: Васіль Данілаў.
1: Усім добрай раніцы. Святлана Антонова сёння за гукарэжысёрскім пультам. Менавіта яна адказвае за наш музычны настрой. Далей слухаем Dirty Honey, No Warning.

0: Реклама на радио столицы.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Именно зараз вам доведется принять некое важное для вас и ваших близких решение.
1: Водолейчики, сегодня вы на урате будете здольные сделать нечто серьезное, зато рассмешить сможете и без особливых намаганий.
0: Ну и рыбы, кто сказал, что сквозь стены дренно видать? Ваши внутренние силы, приможные мощными почуттями, устане переодолить и больше серьезные перешкоды.
1: Так вот які ты, Вася.
0: Няма, для мяне сцен не існуе так.
1: Ну давай тады паехалі пад музыку.
0: А чаму не? Сябры, мы рухаемся наперад, таму што абяцалі вам святочны калаўрот, і мы чакаем нашу памочніцу Анесу. Яна хуткім часе прыйдзе, раскажа, што будзем адзначаць. Ну і пра рок падзеі гэтага дня не будзем забывацца. Ну і не забывайцеся, самы сапраўдны рок у нас тут на хвалі радыё сталіцы гучыць. Guns N' Roses зараз паслухаем. Композіцыя «It Could Be Mine».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь, Калужская область могуць дасягнуць тавараабароту ў мільярд долараў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Уладзіславам Шапшой. Прэзідэнт падкрэсліў, што для гэтага існуюць усе перадумовы.
2: Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. Вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте. Мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у большасці раёнаў Беларусі. Забароны ўведзены ў Брагінскім і Хойніцкім раёнах Гомельскай вобласці. Наведваць лясы без абмежаванняў дазволена ў Ляхавіцкім, Бярозаўскім, Івацэвіцкім, Баранавіцкім раёнах Брэсцкай вобласці, а таксама ў Нясвіжскім, Клецкім, Любанскім, Старадарожскім, Слуцкім і Капульскім, Мінскай. Аператыўная абстаноўка ў лясных масівах размешчана на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Смертная дорожная авария здарылася у Салігорску. Паводле інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, малады чалавек за рулём легкавога аўто пры выездзе на абгону рэзаўся ў эвакуатар. Водзіцель і адна пасажырка загінулі на месцы, яшчэ адна дзяўчына шпіталізавана. Кіроўца эвакуатара не пацярпеў. Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце Віцебску 19-21, у Гомелі Магілёве 20-22, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовая дождж і навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, звычайно, сябры, с понеделка по пятницу мы вам с вами сустракаемся по раніцах. Так, на хвале радио «Столица». А лишь есть такие выпадки особовые, когда у вечера у нас есть с вами махчимость сустрыться, послухать рок-н-ролл. Живые выступы наших белорусских коллективов. Коли ближайшая сустреча, прочекайте, дайте поглядим календарь.
2: Проверь на татник календарь, давай.
1: Ой, слухайте, это будет только в наступном месяце. Так, это будет только в жнивне. А, почекайте, так это ж будет уже в эту субботу. Первая жнивня.
2: Слухайте,
1: это ж приемно, сябры. Первая жнивня, Минск, Палац спорту, Радио Столица, ладить полный рок-н-ролл. Столичный рок, так называется этот концерт. Рыхтуйтесь, сябры. Настрой лета, никакого попсового фону, только 4 годины чистого року. Мы збираем соправдную белорусскую стену гуку. На сцену выйдут Эверест, Бронепровоз, Демимо, Спасибо, Все в порядке, Дударев. Ну и, сябры, мы так само будем разом с вами. Ну и тут нам обещают хардкорный розыгрыш.
2: И не только.
1: Так, никаких плюшевых мишек, только жесткий мерч и сюрприз от одного из гуртов. Сябры, коли ласка. Зазерните у нашей соседки. Поглядите эти анонсы, как досконались все моменты, которые касаются организации.
2: Зараз другая година, так, веселые твари программу свою так само мають. И что у нас по планах? Згуляем рукавые думки, наша музычная гульня усёй другой годины. Так само поглыбимся вельми серьезно у пену дзён, что назбиралася. Заиграем у часопуса, проверим нашу интуицию. Ну и зараз, як заўсёды, на початку гэтай гадзіны рубрика для тых, хто за рулём.
1: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ніякі пазней, сябры, зараз у нас рубрика для тых, хто за рулём. Ну і такая цікавая міжнародная автомобильная информация. BMW проведе отзывную кампанию больше за 740 тысяч машин за рызыки и перегревы стартера. Уявите себе, гости вам и кажут. Марка, надеянность и так далее. А вось, я нас 740 тысяч, больше за 740 тысяч машин будут отзывать. Рызыка сгорания возникает выключно при запуску руховика. За огульной колькости машин, яким потребуется его замена, амаль 320 тысяч находится у США. Спис за кранутых моделей широкі, в яго вальшды. Увага! 3, 4, 5, 6 и 7 серии. Кроссовер X3, 4, X5, X6, X7, а так само Родстер Z4 и соплатформенная Toyota Supra. Во всех выпадках говорка идет про автомобили, выпущенные в период 31 липня 2020 года по 26 лютого 2026 года. Глядите уважливо, махчимаюсь. Вы уволодуете таким автомобилем. Так что уладальникам бесплатно заменит стартер у дилерских центрах марки после того, как яны отрымают письмовое оповещение.
2: Техничные неполадки, яны ж шоколадки. А потом, вось бачите, какая ситуация отбывается. Ну, вось бере обвязок на себе компания, все это выправлять.
1: Сябры, ну а мы берем на себе обовязок робить вам соправдный рок-настрой в эту раницу, заставайтесь с нами на хвале. До речи, роковые думочки там у нас з'явились у телеграм-канале Радио Столицы, поглядите, махчима вам будет достатково этих подказочек, коли не вернемся и будем огучивать. Ну а покуль что, давайте слухать разом MGK, I Tried Again.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Не просто сегодня, не просто сябры сегодня в роковых думочках. Поглядели вы информацию с кружочка, недостатково, тому будем робить некие додатки у якости подказочек. У нас тут в эфире два блоки про коллектив и про музычную композицию.
2: Мы звучаем. Покуль мы их назвать не можем. Нет, тогда не будете кого отгадывать, когда мы назовем. Будь подказки, подрыхтовалые.
1: Слушай, сябры, можно догадаться, кто это такие. Мне здається, ты ходила у интеллектуальный клуб.
2: Я у интеллектуальный клуб?
1: Нечто,
2: у нас у Доме Радио?
1: Не, у дитинстве нечто такое.
2: Ты ходил у интеллектуальные гульни? Ну, я одночі гуляла у Молот Тора. Только бы это был интеллектуальный клуб.
1: Так ось, сябры, там есть такая, як кажуть, фишка, коли не ведаешь, який отказ, отказывай Пушкина.
2: Есть такая фишка, так.
1: Так, и попадешь. Так ось, сябры, коли не ведаешь, что за музычный что за гурт такі, отказывай их, и, махчима, ты попадешь. Все, спойлеров не будем.
2: Будет подсказка. Про коллектив, так.
1: Барабанщик гурта уже шмат годов коллекционируя картины. Перший коллектив одного басиста S Street. Два удельники огучивали мультик Дейв Варвар.
2: Раз, два, три. Три подсказки. Еще будь про то, что мы протягиваем четверку.
1: Четвертую подказочку робить. Добро. Яны уваходить у великую четверку трэш-метал команд.
2: Сябры, кто сочит за нами у нашей роковой думки, трапляюсь такие коллективы. Чатыры их, повинно, той ці інший день. Быть, но вот сегодня яны. Кто яны?
1: Сегодня яны, так.
2: Треба здогадаться и дослать ваше меркование у наш телеграм-канал. Это радио столица под кружочком подказка альбо на номер 996-7002 и код 33.
1: Чакаем, сябры, в худким часе вернемся с пеной дзен наших, якая обовязково назбирается, ну а пакуль что 3 Days Grace, давайте слухать Break.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і радіо «Столиця». Як завсёди шоу «Ну і дяньок» уривається повдні у наш ефір. У студії ведучий Алла Іванова і гукрежисер Світлана Антонова. Працовний тиждень протягується, ми так само набираємо обороти з вами. І у ближайші дві годинки про що будемо говорити? А ось сьогодні незвичайне свято – день загадування жаданів. Загаданы в этот день жадания исполняются. Ну и, конечно, подумать можно, глядяши на зорку про что-то приемное, якось кидаючи монетку в фонтан, а можно придумать и свой способ. Ну, а потом додайте до мары хоть бы одно день, и тогда обовязково справдятся. Сябры, и мы будем сегодня с вами высветлять, какие жадания загадывают рок-музыканты, и что это за складники поспеху для здесьнения мар у рок-музыцы. Коли у вас есть некие истории, некие цікавые факты по сегодняшней теме, коли ласка, можно делиться в телеграм-канале «Радио Столица», а долучиться до его можно по нашим номерам плюс 375 33 996 70 02.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сегодня заслухал доклад постоянного представника Беларуси Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Особенно президент спынился на теме отношений со Злучеными Штатами. Керовник державы подкреслил, что на переговорах с представниками этой страны выразно и однозначно подтлумачил американскому боку позицию Беларуси, что махчимо и на что Украина не пойдет. Миссию назиральников от Содружности Незалежных Держав на выборах депутатов Курул-Алтая у Казахстане означали первый наместник генсекретаря Игорь Петрушенко. Его кандидатуру узгоднили на посяджении члены Совета постоянных полномочных представников держав-членов Содружности у Минску. Плануется, что миссия почне свою працу у Астане с 3 жнивня. Субсидии на организацию своей справы вырастут у Беларуси с 1 жнивня. У буйных городах выплата складе 5830 рублей. У малых городах и районах с высокой напруженностью на рынку працы, а так само у сельской местности, каля 8000. Для представников, которые планируют организовать деятельность, связанную с украинением выников науковых исследований и распрацовок, 10600 рублей. За сутки у милиции поступило больше за 400 повідомлення об звонках телефонных махляров. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, у понеділок зареєстровано 39 злочинств, учинених з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Заблокировано 13 фішингових сайтів, припинені розходні операції по 77 підозрюваних рахунках і затриманий один кур'єр махляров. У Минску зараз каля 19 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переважно без опадков, местами порывистый ветер. Ночная температура по ветру 7-13, у день 20-25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска, Гомеля и Могилеве 21-23, у Гродня 22-24, у Бресте 23-25. У столицы у ночи 9-11, у день 22-24 градусы тепла, без істотних опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, першым протягнем мы с вами знакомиться с сегодняшними рок-фактами. Нагадаю, день загадывания жаданий. Такое незвычайное свято отзначается 28 липеня непосредственно. И мы с вами обираем самый цікавый факт про жадание рок-музыкантов. Доведались мы про сегодняшних именинников. Это Ричард Райт, один из основальников Pink Floyd, и Стив Морс, гитарист-виртуоз, який заменил Рича Блэкмора у Deep Purple. Высветлили об тем, что барабанщик Ларс Ультрых из Металлика марыў записать диск, каб ён был таким магутным, изменил гучание гурта. Ну и атрымался у них черный альбом. Стивен Тайлер аднойчы выступил в Москве с концертом, ну и на Арбате падчас прогулки долучился до вуличного музыканта. Фредди Меркьюри жадал выступать на великой сцене и перетворить каждый концерт Queen у яркое свято для всех людей. Ну, а маль что так и отрымалось, а музыканты ставились до каждого выступления, как до грандиозного театрального действа. Их легендарное выступление на Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли признано наилепшим живым шоу истории рока, где артист примусил спевать усих глядачов цалком. Концерты для Фредди были живым диалогом с публикой, где стиралась грань помеж сценой и залой, и он выкористовывал фирменный прием с микрофоном на стойце и интерактивным вокалом, перетворяющих глядачов в аудельников своих шоу.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь паправе лічыць сябе часткай глабальнай большасці. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на цырымоніі ўручэння давершых грамат паслам замежных краін.
2: Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Беларусь. Я поздравляю вас с официальным началом дипломатической миссии. Уверен, она будет насыщенной, значимыми событиями и конкретными делами. Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов, им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинский языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: За минулые сутки электрозабеспечение порушалось за непогоди у 319 населенных пунктах Гродинской и Витебской областей, поведомили у Беленерго. Основная причина отключения – обрывы проводов из-за падения древ. До ликвидации наступства стихии неоткладно приступили 73 оперативно-выездные бригады. Работы планируют завершить до конца дня. Міжнародны мультыспартыўны форум «Гульні будучага» стартуе заўтра ў Казахстане. На два тыдні Астана стане сусветнай сталіцай фіджытал-спорту, які спалучае лічбавыя тэхналогіі і класічныя праграмы. На спаборніцтвы заявіліся больш за 800 чалавек з некалькі дзясяткаў краін. У тым ліку самыя вядомыя кіберспартыўныя каманды. Праграму заўтрашняга турніру адкрыюць матчы па фіджытал-баскетболе, дзе выступіць у тым ліку клуб в Мінск. У Мінску зараз каля 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 29 ліпеня ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 7-13, удзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы 9-11, удзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.
3: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Слуцк. На его головную улицу, яна Ленина, довжиня 10 километров, и весь город вытягнуты уздовж яе. И там нас цікавить один будинок, номер 171. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Па гэтым адрасе знаходзіцца Слуцкі краязнаўчы музей. У старым, нават старажытным будынку абноўленыя залы, расказвае наш гід, дырэктар установы Алена Гудовіч.
2: На самом деле это одно из самых старых зданий в городе, одно из немногих сохранившихся исторических зданий. Период его постройки примерно конец 18 века, 1792-1796 года примерно. Это здание у нас называется «Дом барона Шталя». Здесь когда-то жил городничий, а потом жила его семья. В то время, когда это здание было построено, оно находилось за чертой города. Уже даже сейчас мы можем видеть, что оно стоит не параллельно дороге, а немного наискосок. Именно такое его расположение указывает, что здание находилось уже за чертой, за крепостью.
1: Калі сям'я барона Шталя пакінула будынак, ён стаў домам дваранскага сходу. Пасля розныя установы размяшчаліся, а ў 1966-м стаў жыць краязнаўчы музей.
2: Конечно, здание старое. Это, конечно, накладывает свои сложности. Мы с этим столкнулись, в том числе и когда проводили капитальный ремонт, и когда создавали новую экспозицию.
1: Зараз у музея 7 тематичных залов. Невеликих по памеру, вось по зместе, у им уся богатая история слуцких земель. Живельный свет от старожитных часов до слуцкого князства. Дейности першей школы в Беларуси, да еще с фотозоной, присвеченная экспозиция, ведома до слуцкого Евангелия Хайфа. Факсимільнага выдання і слуцкага пояса, арыгінальнага ніяк. Фотоателье чакае і крама гандляра, зала пра ваенныя падзеі, яшчэ адна пра людзей, якімі ганарацца ў Слуцку, і безумоўна асаблівасць музея «Шлях да зорак». Экспазіцыя, дзе космас у тэме. Зала стылізавана пад касмічную ракету, вітрыны ў выглядзе ілюмінатараў, на столі зоркі і не толькі.
2: Под потолком у нас расположен макет земного шара, такой объемный, и фигура космонавта. Делали ее полностью идентичной тому скафандру, который использовался в советское время. То есть, если вы обратите внимание, вот у нас даже тоже есть летный шлем экспозиции. Вот эта копия, но она абсолютно идентична настоящим. То есть, все приборы, вот даже зеркальце на рукаве, благодаря которому космонавт может видеть показания приборов.
1: І падае гэта касмічная зала найбольш прыцягвае ўвагу, але ў кожнай ёсць што паглядзець, у тым ліку шмат новых экспанатаў. Таму, калі будзеце ў Слуцку, завітайце ў краязнаўчы музей, не пашкадуеце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прыняў давярчыя граматы паслоў 9 дзяржаў, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». У Беларусь дыпламатычныя місіі прыбылі прадстаўнікі Узбекістана, Бразіліі, Перу, Манголіі, Мьянмы, Карэі, Саўдовскай Аравіі, Лівіі і Руанды. Прэзідэнт падкрэсліў, што ўсе гэтыя краіны цікавыя і важныя для Беларусі.
3: Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. И мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительный продукт. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Отношениям Беларуси и Республики Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферы.
2: Каля 60 тысяч маладых спецыялістаў пачнуць працоўную дзейнасць сёлета ў Беларусі. Маладзежна-кадравы дэсант складаецца з выпускнікоў вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і прафесійна-тэхнічных навучальных устаноў. Для іх прадугледжана выплата пад'ёмных грошай і кампенсацыя выдаткаў на арэнду жылля. Каб дапамагчы ўчарашнім студэнтам хутчэй адаптавацца на месцах, за кожных з ім замацуюць даследчага настаўніка. Дзве шматфункцыянальныя спартыўныя пляцоўкі адкрылі ў Брэсце. Праект рэалізаваны ў рамках ініцыятывы прэзідэнцкага спартыўнага клуба «Спорт для ўсіх». Аб'екты адкрылі на тэрыторыі 3-й гімназіі Валянціны Вераменюк і 28-й сярэдняй школы. На пляцоўках прадугледжаны баскетбольныя кольцы, трэнажоры для сілавых практыкаванняў і агульныя фізічныя падрыхтоўкі. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 7-13, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Вітебску, Гомелі, Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 22-24 градусы цяпла без істотных ападкаў.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: От политики, экономики, громадских процессов до музыки, спорту, житевой философии. Столичный гость. Интерактивный эфир. Запрошаем до размовы.
2: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Сучасний світ диктує не тільки нові правила, але й нову хуткість, разом з її і зручність. Часу стоять у великих чергах становиться усе менш, і потреби у гэтым зараз амаль не існує. Навіть калі розмова дотичиться адміністраційних процедур. Електронний помощник е-послуга може з легкістю замінити походи по кабінетах і чекання необхідних документів. Об новаціях у праці сервісу і перспективах розвитку сьогодні і поговоримо. У нас у гостях начальник відділу електронної комерції Республіканського унітарного предприємства «Національний центр електронних послуг» Святлана Краневич. Вітаю, Святлана.
3: Добрий день.
2: Чим і для кого зручний портал «Е-послуга»?
3: Портал «Е-послуга» нужен как для граждан, так и для бизнеса, в общем-то и для госорганов, которые с удовольствием обмениваются между собой разной информацией для решения своих деловых и жизненных ситуаций.
2: Ці есть разница помеж веб-версией и мобильным додатком тут?
3: Да, совершенно верно. У портала есть как веб-версия, так и мобильное приложение одноименное, которое называется «Е-послуга». Они абсолютно идентичны по составу услуг, которые есть в рамках одного и второго сервиса. То есть, авторизовавшись однажды на веб-версии, вы потом можете работать в мобильном приложении и делать заказы тех услуг, которые вам нужны.
2: Калі казаць аб тым, якія электронныя паслугі існуюць і колькі іх, што тут сказаць?
3: Сегодня на портале почти 900 разного рода электронных услуг. Это и услуги, и административные процедуры, и для разных категорий потребителей они существуют, будь то граждане, бизнес или госорганы, как я уже сказала раньше. И реализованы они в самых разных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Это и земельные имущественные отношения, это и налогообложение, и здравоохранение, и образование. То есть много-много разных услуг. Обязательно каждый, находясь в той или иной жизненной ситуации, найдет что-нибудь для себя. Будь то постановка на учет ребенка в детский сад, например, либо регистрация автомобиля, либо уплата налогов, либо получение какой-либо информации, выписок, справок, лицензий, сертификатов и так далее.
2: А ці ёсць некія топы вось, по популярности, и як яны вызначаюцца? Ёсць якія-то знешнія факторы, якія на гэта паўплываюць?
3: Наверное, на популярность той или иной услуги влияет ее востребованность среди бизнеса либо среди граждан. Например, когда мы в этом году перевели в цифру административную процедуру по постановке на учет на очередь в детские сады и по выдаче направлений в детские сады, она сразу взорвала наш сервис и, в общем-то, по пользовательскому интересу было сразу понятно, что она была давно востребована для ее перевода в цифру. Юрлица очень охотно пользуются разными услугами, которые позволяют проверить сведения об уплаченных налогах, либо получить сведения, которые позволят избежать двойного налогообложения. То есть у них там своя специфика, поэтому они охотно этим пользуются. Банки активно пользуются информацией из фонда соцзащиты, когда рассчитывают кредиты. Для них это очень важно. Риэлторские компании запрашивают сведения о правах на недвижимость того или иного человека, когда регистрируют легитимную сделку в сфере недвижимости. ГАИ запрашивают сведения, например, у страховых компаний о том, застрахован ли автомобиль в случае, если случается ДТП. И таких вот жизненных ситуаций очень-очень много, когда можно онлайн очень быстро, мгновенно даже получить ту или иную информацию, которая вот необходима в моменте.
2: А какие новые процедуры появились сёлета?
3: Кроме той процедуры, которую я назвала по постановке на учет на очередь в детские сады, это еще информация получения сведений о документах об образовании. Например, когда мы переехали в другую страну, и нужно подтвердить свое образование, полученное в Беларуси. Либо административные процедуры по госрегистрации учреждения образования. Принятие решения на учет о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Одна из тоже из топовых административных процедур, за осуществлением которой больше не нужно приходить в уполномоченные органы с пакетами документов, а всю процедуру можно совершить легко и удобно, сидя на любимом диване онлайн в пару кликов.
2: Сидячи на диване, але у той же момент, як гэта зрабіць, як зарегистроваться на гэтым портале?
3: Существует несколько вариантов регистрации на портале, и в зависимости от способа регистрации пользователю доступен тот или иной набор электронных услуг. Большинство услуг, все 900, вот про которые я говорю, доступны с так называемой строгой авторизацией. Такая авторизация доступна тем пользователям, у кого есть электронная цифровая подпись, ID-карта, на которой тоже есть ЭЦП, либо уникальный идентификатор. Из всех этих способов бесплатным и легко получаемым является уникальный идентификатор. Достаточно прийти очно с паспортом в любую службу «Одно окно», вне зависимости от места вашего проживания, и получить этот способ входа на портал. Он представляет из себя логин и пароль, который вы при первом входе меняете на удобный вам, и дальше пользуетесь услугами. Уникальный идентификатор позволяет войти на портал со строгой аутентификацией, но не позволяет ничего подписать, потому что это все-таки не электронная подпись. Поэтому по уникальному идентификатору доступны не все 900, а порядка половины. 450-500 услуг, согласитесь, тоже немало, доступно по совершенно как бы бесплатному и удобному механизму в виде уникального идентификатора. Вот. А те граждане, которые имеют ID-карту, которые уже поменяли привычные паспорта на ID-карту. Напомним, что там тоже имплементирована электронная цифровая подпись, причем сроком действия 10 лет, ровно с тем сроком действия, пока действует сама ID-карта. И вот те, кто уже приобрели эту ID-карту, оценили все преимущества ее использования в цифровом мире и могут использовать абсолютно все ресурсы портала.
4: А коли нема ID-карты, ти можно отримать лишбовый подпись?
3: Если нет ID-карты и нет электронной цифровой подписи, авторизоваться на портале можно другими способами. Например, с использованием логина пароля, с использованием электронной почты, номера мобильного телефона, e-mail. Но так как этот способ является нестрогим, невозможно однозначно подтвердить, кто к нам вошел на портал. Поэтому очень чувствительная информация, которая содержит персональные данные, банковскую тайну, налоговую, медицинскую и так далее, будут пользователю недоступны. Поэтому по таким вот легким способам авторизации строгой, будут доступны всего лишь порядка 40 электронных услуг.
4: Як отбывается лишбовизация той или иной процедуры, як они отбираются?
3: В государстве есть планы по цифровизации тех или иных административных процедур. Эти планы верстаются, исходя из востребованности этих административных процедур на местах, в областях. То есть в каждой области, по всей стране существуют службы «Одно окно», которые принимают граждан и юридических лиц и, в общем-то, ведут статистику тех административных процедур, которые пользуются спросом. И потом, исходя из этой статистики, верстаются планы правительства, и та или иная процедура появляется в цифре. Например, так случилось и вот с теми самыми административными процедурами, про которые говорим уже сегодня неоднократно, по постановке деток на очередь в детские сады. Она тоже в свое время появилась в планах правительства. Орган-регулятор в лице Минобразования проводил мероприятие по ее цифровизации, и вот, к счастью, она уже с января доступна на портале. Такая же участь ожидает в этом году не менее востребованную административную процедуру по регистрации домашних животных. Мы знаем, что большой очень ажиотаж, особенно в этом году, в связи с появлением новых налоговых требований по регистрации домашних животных. Поэтому владельцы кошек, собак и иных питомцев были бы рады, опять-таки, не приходить в уполномоченные органы, в те же службы «Одно окно» за получением заветных документов, а оформить все это в электронном виде. Так вот, эта административная процедура тоже до конца года появится в электронном виде на e-послуги.
4: Это вельми добрая новина, вельми шакаем. И дякую вам за размову. Нагадаем, сегодня у нас в гостях была начальник отдела электронной коммерции Республиканского гуманитарного предприемства Национальный центр электронных послуг Светлана Караневич. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
1: Столичный гость. Запрошаем до размовы.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Узаемоадносіны Беларусі і ЗША, іх дынаміка і перспектывы нядрэнныя. Аб гэтым Александр Лукашэнка завёў на сустрэчы з пастаянным прадстаўніком Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцінам Рыбаковым. Прэзідэнт адзначыў, што раней на перагаворах з прадстаўнікамі ЗША дакладна растлумачыў амерыканскаму боку пазіцыю Беларусі.
2: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый – магушчынная арганізацыя, і, канешна, наш інтарэс там присутствует, но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Каля мільёна адзінак школьнага адзення з'явіцца на паліцах беларускіх магазінаў да наступнага навучальнага года, паведамілі на канцэрне «Беллегпрам». Асартымент абноўлены на 60%. Запланавана правядзенне 250 кірмашоў па ўсёй краіне. У Мінску гандлёвыя пляцоўкі будуць арганізаваны ў 4 сталічных універмагах, а таксама ў першым нацыянальным гандлёвым доме. Звыш 6 тысяч імпартных тавараў спрабавалі завезці ў Беларусь з Расіі па падробленых дакументах, паведамілі ў прэс-службе мытнага камітэта. Мікрааўтобус спынілі пры правядзенні спецмерапрыемства на аўтадарозе М1. Кошт партыі тавараў народнага спажывання перавысіў 300 тысяч рублёў. Санкцыі адміністрацыйнага артыкула прадугледжаны штраф у памеры да паловы ад кошту прадмета правапарушэння.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов, и расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать сусветный день тигра. На вот приручный тигр застается тигром. Минск плюс 22-24, переменная облачность без истотных опадков. Зловить тигра в клетку немагчыма, яны только у полоску. Гродно плюс 22-24, переменная облачность без истотных опадков. Гиены завсёды полюют с группами, а тигр один. Брест плюс 23-25, переменная облачность без опадков. Не варто запрашать тигра в дом, каб ён выгнал волка. Витебск плюс 21-23, переменная облачность без истотных опадков. Люди остерогаются тигров, а тигры остерогаются людей. Гомель плюс 21-23, переменная облачность без истотных опадков. Коли тигр сябруя с котами, ён становится котом. Коли кот сябруя с тигром, становится тигром. Могилёв плюс 21-23, переменная облачность без истотных опадков. Коли человек вырашил пополевать на тигра, это называется спортом. А коли тигр вырашил пополевать на человека, это зовется кривожерностью.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Что погрожает жыхарцы ушедшего за забыство немаўляці? И чем для мінчаніна скончилась ашуканская схема по будаўніцтве бизнесу? Об гэтым у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Во Ушачах завершено расследование справы об забойстве новонароченого. Трагедия здарылася у сакавіку гэтага года. 24-гадовая дзяўчына была ў стане алкагольнага ап'янення, калі ў яе пачаліся роды. Па меддапамогу яна не звярталася. Калі хлопчык з'явіўся на свет у вулічным туалеце, яна разарвала пупавіну і немаўля звалілася ў выграбную яму. У ходзе следства ўстаноўлена, што абвінавачаная на ўлік па цяжарнасці не станавілася. Выпівала і ненавідвала ўрачоў. Яна заключана пад вартом. Газавы балончык стаў прычынай траўміравання дзіцяці ў вёсцы Юркавічы Віткаўскага раёна. Як высветлілі ратавальнікі, калі на прыватным падворку спальвалі смецця, сярод яго апынулася пярцоўка. Успышка адбылася ў той момант, калі хлопчык праходзіў міма вогнішча. Дзіця шпіталізавана. Мінчанін падмануў 6 чалавек на 400 тысяч рублёў. Мужчына браў грошы ў доўг, а ў заклад пакідаў нібыта дарагую тэхніку. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся прадстаўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыі Владзімір Гарахляд.
2: С июня 2025 года по май 2026 года фигурант под предлогом развития совместного бизнеса завладел деньгами 6 граждан Беларуси на общую сумму около 400 тысяч рублей. Не имея реальной возможности и источников для выполнения взятых на себя обязательств, мужчина получал от потерпевших средства в качестве займа. Для убедительности он передавал им дорогостоящую технику, якобы в качестве залога. В дальнейшем выяснилось, что в фирменных упаковках вместо заявленных устройств находился пластилин, а в лучшем случае неисправные девайсы или техника других моделей. Марок и моделей. Мужчина имеет зависимость от азартных игр. Ранее за год он проиграл более 140 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый задержан и выдворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
1: Ашуканцы маскируются под супрацовников податковой инспекции и телефонуют громадянам для декларования грошей. Сапраўдный супрацовник ведомства не будет по телефоне просить код за смс-поведомлением, пашпортные данные або переходить по спасылках, где устанавливают додатки. При звонку с таким зместом лепше одразу спынить размову и перепроверить информацию самостойно.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Прэзідэнт патрабуе безумоўнага парадку ў Віцебскай вобласці на ўсіх узроўнях кіравання. Аб гэтым заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Рагожнік, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Размова таксама ішла аб сітуацыі ў сельскай гаспадарцы.
2: Мы ўжо выйшлі на 98% уборкі азімова ячменя. Урожайнасць чуть больше 31 центнера. Мы идем с хорошим темпом, который на треть выше, чем в прошлом году. Техника полностью готова, зерносушильные комплексы тоже готовы. Сегодня акцент – это, безусловно, погода и всеобщая мобилизация, потому что наша Витебская область, она особенная по климатическим условиям. Здесь надо выхватывать просто короткие временные промежутки погоды с тем, чтобы мы собрали тот достойный урожай, который в области сформировался. В него вложено огромное количество и не только денежных, но и человеческих ресурсов. И будет, безусловно, неправильно, если это может пропасть. Поэтому сегодня все в области занимаются тем, чтобы мы ни одного колоска не потеряли. Президент всегда особое внимание уделяет Витебской области. Нам еще предстоит очень много сделать, и президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления, начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом. Он потребовал, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности, и спрос был ужесточен до максимума. И у нас другого варианта нет, как навести порядок и добиться необходимых результатов. И это поручение будет выполнено, безусловно.
1: Обновленная навучальная программа по информатике з'явится в наступном навучальном годе, поведомили в пресс-службе Министерства эдукации. Основное нововведение – интеграция технологий штучного интеллекта в навучальный процесс, что ставит Беларусь у шерах ведущих краин по укоронению этой технологии в школьную эдукацию. Особливая увага – формированию функциональной письменности навученцев, а миновито – здольности уживать лишбовые навыки у повседенном житті. Самый дорогий квадратный метр жилья у Минску у центральном районе – каля 2600 долларов, а частей за все кватеры купляют у Кастрышницким районе столицы, поведомили в пресс-службе Державного комитета по маемости. У червени заключено 1083 сделки. Не глядя на огульное снижение их колькости, средний кошт расте за вострого дефициту пропановы. При этом цікавость до сучасных новобудовлев после 2020 года снизилась. Их доля у сделках упала до 25%. По данных Белгидромета, 29 липеня у Беларуси будет переважно без опадков, местами порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 20-25. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску, Гомелі и Могилеве 21-23, у Гродне 22-24, у Бресте 23-25. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 22-24, без істотних опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности – защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Сучасны свет дыктуе не толькі новыя правілы, але і новую хуткасць, разам з ёй і зручнасць. Часу стаяць у вялікіх чэргах становіцца ўсё менш, ды і патрэбы ў гэтым зараз амаль не існуе. Нават калі размова датычыцца адміністрацыйных працэдур. Электронны памочнік е-паслуга можа з лёгкасцю замяніць паходы па кабінетах і чаканне неабходных дакументаў. Аб навацыях у працы сервісу і перспектывах развіцця сёння і пагаворым. У нас у гасцях начальнік аддзела электроннай камерцыі Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства Нацыянальны цэнтр электронных паслуг Святлана Караневіч. Вітаю, Святлана.
2: Добрый день.
1: Чым і для каго зручны портал «Е-паслуга»?
2: Портал «Е-паслуга» нужен как для граждан, так и для бизнеса, в общем-то и для госорганов, которые с удовольствием обмениваются между собой разной информацией для решения своих деловых и жизненных ситуаций.
1: Ці ёсць розніца паміж веб-версіяй і мобільным дадатком тут?
2: Да, совершенно верно. У портала есть как веб-версия, так и мобильное приложение одноименное, которое называется «Е-паслуга». Они абсолютно идентичны по составу услуг, которые есть в рамках одного и второго сервиса. То есть, авторизовавшись однажды на веб-версии, вы потом можете работать в мобильном приложении и делать заказы тех услуг, которые вам нужны.
1: Калі казаць аб тым, якія электронныя паслугі існуюць і колькі іх, што тут сказаць?
2: Сегодня на портале почти 900 разного рода электронных услуг. Это и услуги, и административные процедуры, и для разных категорий потребителей они существуют, будь то граждане, бизнес или госорганы, как я уже сказала раньше. И реализованы они в самых разных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Это и земельные имущественные отношения, это и налогообложение, и здравоохранение, и образование. То есть много-много разных услуг. Обязательно каждый, находясь в той или иной жизненной ситуации, найдет что-нибудь для себя. Будь то постановка на учет ребенка в детский сад, например, либо регистрация автомобиля, либо уплата налогов, либо получение какой-либо информации, выписок, справок, лицензий, сертификатов и так далее.
1: А ці ёсць некія топы вось, по популярности, и як яны вызначаюцца? Ёсць якія-то знешнія факторы, якія на гэта паўплываюць?
2: Наверное, на популярность той или иной услуги влияет ее востребованность среди бизнеса либо среди граждан. Например, когда мы в этом году перевели в цифру административную процедуру по постановке на учет на очередь в детские сады и по выдаче направлений в детские сады, она сразу взорвала наш сервис и, в общем-то, по пользовательскому интересу было сразу понятно, что она была давно востребована для ее перевода в цифру. Юрлица очень охотно пользуются разными услугами, которые позволяют проверить сведения об уплаченных налогах, либо получить сведения, которые позволят избежать двойного налогообложения. То есть у них там своя специфика, поэтому они охотно этим пользуются. Банки активно пользуются информацией из фонда соцзащиты, когда рассчитывают кредиты. Для них это очень важно. Риэлторские компании запрашивают сведения о правах на недвижимость того или иного человека, когда регистрируют легитимную сделку в сфере недвижимости. ГАИ запрашивают сведения, например, у страховых компаний о том, застрахован ли автомобиль в случае, если случается ДТП. И таких вот жизненных ситуаций очень-очень много, когда можно онлайн очень быстро, мгновенно даже получить ту или иную информацию, которая вот необходима в моменте.
1: А какие новые процедуры появились сёлета?
2: Кроме той процедуры, которую я назвала по постановке на учет на очередь в детские сады, это еще информация, получение сведений о документах об образовании. Например, когда мы переехали в другую страну, и нужно подтвердить свое образование, полученное в Беларуси. Либо административные процедуры по госрегистрации учреждения образования. Принятие решения на учет о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Одна из тоже из топовых административных процедур, за осуществлением которой больше не нужно приходить в уполномоченные органы с пакетами документов, а всю процедуру можно совершить легко и удобно, сидя на любимом диване, онлайн, в пару кликов.
1: Сидячи на диване, але у той же момент, як гэта зрабіць, як зарегистроваться на гэтым портале?
2: Существует несколько вариантов регистрации на портале, и в зависимости от способа регистрации пользователю доступен тот или иной набор электронных услуг. Большинство услуг, все 900, вот про которые я говорю, доступны с так называемой строгой авторизацией. Такая авторизация доступна тем пользователям, у кого есть электронная цифровая подпись, ID-карта, на которой тоже есть ЭЦП, либо уникальный идентификатор. Из всех этих способов бесплатным и легко получаемым является уникальный идентификатор. Достаточно прийти очно с паспортом в любую службу «Одно окно», вне зависимости от места вашего проживания, и получить этот способ входа на портал. Он представляет из себя логин и пароль, который вы при первом входе меняете на удобный вам, и дальше пользуетесь услугами. Уникальный идентификатор позволяет войти на портал со строгой аутентификацией, но не позволяет ничего подписать, потому что это все-таки не электронная подпись. Поэтому по уникальному идентификатору доступны не все 900, а порядка половины. 450-500 услуг, согласитесь, тоже немало, доступно по совершенно как бы бесплатному и удобному механизму в виде уникального идентификатора. Вот. А те граждане, которые имеют ID-карту, которые уже поменяли привычные паспорта на ID-карту. Напомним, что там тоже имплементирована электронная цифровая подпись, причем сроком действия 10 лет, ровно с тем сроком действия, пока действует сама ID-карта. И вот те, кто уже приобрели эту ID-карту, оценили все преимущества ее использования в цифровом мире и могут использовать абсолютно все ресурсы портала.
3: А коли нема ID-карты, ти можно отрымать лишбовый подпис?
2: Если нет ID-карты и нет электронной цифровой подписи, авторизоваться на портале можно другими способами. Например, с использованием логина пароля, с использованием электронной почты, номера мобильного телефона, e-mail. Но так как этот способ является нестрогим, невозможно однозначно подтвердить, кто к нам вошел на портал. Поэтому очень чувствительная информация, которая содержит персональные данные, банковскую тайну, налоговую, медицинскую и так далее, будут пользователю недоступны. Поэтому по таким вот легким способам авторизации не строгой, будут доступны всего лишь порядка 40 электронных услуг.
3: Як отбывается лишбовизация той или иной процедуры, як они отбираются?
2: В государстве есть планы по цифровизации тех или иных административных процедур. Эти планы верстаются, исходя из востребованности этих административных процедур на местах, в областях. То есть в каждой области, по всей стране существуют службы «Одно окно», которые принимают граждан и юридических лиц и, в общем-то, ведут статистику тех административных процедур, которые пользуются спросом. И потом, исходя из этой статистики, верстаются планы правительства, и та или иная процедура появляется в цифре. Например, так случилось и вот с теми самыми административными процедурами, про которые говорим уже сегодня неоднократно, по постановке деток на очередь в детские сады. Она тоже в свое время появилась в планах правительства. Орган-регулятор в лице Минобразования проводил мероприятие по ее цифровизации, и вот, к счастью, она уже с января доступна на портале. Такая же участь ожидает в этом году не менее востребованную административную процедуру по регистрации домашних животных.
3: Так.
2: Мы знаем, что большой очень ажиотаж, особенно в этом году, в связи с появлением новых налоговых требований по регистрации домашних животных. Поэтому владельцы кошек, собак и иных питомцев были бы рады, опять-таки, не приходить в уполномоченные органы, в те же службы «Одно окно» за получением заветных документов, а оформить все это в электронном виде. Так вот, эта административная процедура тоже до конца года появится в электронном виде на e-послуги.
3: Это вельми добрая новина, вельми шакаем. И дякую вам за размову. Нагадаем, сегодня у нас в гостях была начальник отдела электронной коммерции Республиканского гуманитарного предприемства Национальный центр электронных послуг Светлана Караневич. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.

Рок-альбом на радио «Столица». Завершается первая частка подвойного альбома Iron Maiden композиции «The Book of Souls». Это 10-хвилинный шедевр, где группа виртуозно балансует помеж змрочной майонской атмосферой, мистикой и фирменным галопующим металлом 1980-х. Ну а на сегодня зарубим перепынок и на наступные дни вернемся до другой частки этой душевной пластинки.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Рыба у воде, рыба на острове, на стене дома, рыба на мурале, форель. Недалёка адносна яшчэ одна выява важная, вядомага земляка, першага расійскага консула ў Японіі Іосіфа Гашкевіча. У біяграфіі якога горада такія факты. А калі дадаць яшчэ? Ёсць востраў кахання, касцёл, недалёка беларуская АЭС. Тут, як кажуць, без варыянтаў, а паехалі ў астравец. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Астравец – самы малады горад у краіне, але з багатай гісторыяй, якая пачалася яшчэ ў 15 стагоддзі. І вось пра некаторыя моманты з яе расказваюць камяні «Няпростая». Адзначае наш гід, дырэктар Астравецкай районнай бібліятэкі Наталля Ачарэтава.
2: В 2008 году, когда Островец праздновал свой 540-летний юбилей, был организован пленэр скульпторов. То есть к нам приехали 10 скульпторов из Белоруссии, из России. И на протяжении месяца они у нас жили и работали здесь недалеко, агрогородок Варняны. И вот по истечении этого месяца результат их, скажем, трудов, это были 10 скульптур, которые и были подарены на юбилей города.
1: Одна з умов для творцаў адлюстраваць у сваіх каменных работах гісторыю, легенды і паданні астраўца справіліся на ура. І зараз скульптуры упрыгожваюць горад.
2: Например, «Время магнатов». Очень интересная скульптура, которая отображает противостояние двух таких известных родов – Гаштольдов, основателей нашего города, и Радзивиллов.

0: на ходу бочка закономерная.
1: Даже в зимнее время мы часто видим там, как на мальчика одевают шарфики, оставляют, то есть укутывают эту скульптуру. Ну, это очень мило и всех привлекает. Далее скульптура форель или стронга. Затем возле водоема у нас, возле реки Лоша, там вот возле острова Любви располагается скульптура арфа. Ну, то есть вот можно и говорить, и говорить.
0: А можно не только и говорить, але и глядеть, а еще жаданье загадывать.
1: Особенно возле скульптуры папороть-кветка, которая рассказывает о легенде всей Беларуси, что в ночь на Ивана Купала, если кто-то вот из молодых людей пойдет в лес и найдет папороть-кветку, то, конечно, его ожидает счастье, любовь и все сложится в жизни.
0: И чем не нагода завитать у островец? Папороть-кветку сустреть, жаданье загадать, просто погулять по городе, убачить шмат приемного и почуть много цікавого. Покуль усё. Пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.